0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культ поход». У эфиры кожную пятницу у 15:50. Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Великая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Падчас вайны ў Гомелі было 4 гета. Літаральна, на наступны дзень пасля акупацыі ў горадзе развесілі аб'явы з патрабаваннем усім яўрэям нашыць на вопратку кавалкі жоўтай тканіны на грудзі і спіну. Расказвае намеснік дырэктара Гомельскага абласнога музея ваеннай славы Канстантін Мішчанка.
2: И, значит, всех определили в 4 гетто, то есть на территории современного советского района, это Новобыховская улица, там было 3 гетто создано, и одно в Новобелице. В общей сложности у нас оставалось в городе 4000 евреев, вот их всех поместили туда. Ну и, соответственно, где-то через полтора месяца всех их ликвидировали до единого. У нас был создан и лагерь для принудительного содержания гражданских лиц. Сейчас автопарк номер 1, ныне улица Барыкина, тогда это была улица Буденова. И это бывший военный городок, военные ушли, и на протяжении войны через него прошло порядка 30 тысяч мирных граждан. Было расстреляно порядка 6 тысяч человек и 5 тысяч угнано в Германию на принудительный вот этот рабский труд. Это из этого гражданского.
1: Был в Гомеле лагерь для военнополонных. Палонных ГДУЛАГ 121. Яго стварылі ў верасні 41-га, дзейнічаў да 10-га кастрычніка 43-га.
2: Специальны пересыльны лагерь для военнопленных, ну, железная дорога была рядом, и там за время оккупации в этом лагере погибло по разным оценкам от 110 до 150 тысяч военнопленных. То есть летом сутки умирало в среднем 300 человек, а зимой до 1000, иногда больше. Ну, потому что отвратительные условия бытовые были, почти не кормили, медикаментов не было, там какие-то лазареты были, но так, выживешь, смотрели. То есть сильных отбирали, слабых, раненых оставляли там, ну, вот они там выжидали, как бы это, и там гражданское у них свое начальство было.
1: Тут была жесткая ситуация, и это мягко кажучи.
2: Когда вот подпольщики помогали бежать, они потом считали, не хватает людей, их отлавливали в городе уже гражданскими, дополняли. Поэтому население резко сократилось, то есть вообще довоенное население Гомеля было 147 тысяч, а на второй день после освобождения перепись провели, было всего около 15 тысяч, то есть 10% от довоенного населения. Ну, то есть кто-то эвакуировался, кто-то ушел в деревню, где легче выжить, ну а те, кто остался, конечно, они тут настрадались за это время. Конечно, город очень сильно пострадал.
1: Будинки разбураны, але их можно отдать.

0: of you and I. When I wake up alone, I wake up.
1: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столица. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Імёны уладальнікаў нацыянальнай літаратурнай прэміі агучылі ў Касцюковічах у рамках святкавання Дня беларускага пісьменства. Так, пераможцам у намінацыі «Лепшы твор прозы» стаў Наум Гальпяровіч з кнігай «Чырвоны мост». Лепшым творам літаратурнай крытыкі і літаратуразнаўства стала выданне «Масты і берагі». Нарэшце я зразумеў, як гэта працуе, Дмітрая Радзіёнчыка. Кнігу «Як вадзянік з людзей жартаваць» спрабаваў Геннадзя Аўласенка, прызналі лепшым творам для дзяцей і падлеткаў. У новым сезоне кантынентальнай хакейнай лігі фанатаў чакае 748 матчаў, паведамляе Ньюзбай. Мінская «Дынама» правядзе 68 паядынкаў. У міжсезонне беларусы прынялі ўдзел у двух кантрольных турнірах – Кубку Мінска і Кубку мэра Москвы. Перамаглі 5 разоў у 7 сустрэчах. Першы паядынак «Зуброў» у новым сезоне адбудзецца ў панядзелак. На Мінск-арэну прыбудзе ніжагародская «Тарпеда». Гледачоў просяць прыходзіць загадзя. З-за аншлага на трыбунах фанатаў не будуць пускаць у ядро стадыёна падчас перадматчавага шоу. На выхадных праваахоўнікі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме. Асаблівая ўвага прафілактыцы грубых парушэнняў правіл дарожнага руху як вадзіцелямі, так і пешаходамі. Каментарый прадстаўніка галоўнага ўправлення дзяржаўтаінспекцыі Ганны Банадаек.
2: Выходные госавтоинспекция уделит максимум внимания предупреждению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. По всей стране наряды ДПС отработают автодороги республиканского и местного значения с целью пресечения грубых нарушений правил как водителями, так и пешеходами, велосипедистами и пользователями средств персональной мобильности, особенно в вечернее и ночное время. Экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» направлены в Брестскую область для оказания помощи территориальным подразделениям. Повышенное внимание своевременному выявлению нетрезвых участников дорожного движения, отстранение от управления водителей без прав, на особом контроле мотоциклисты и безопасность уязвимых участников дорожного движения. В выходные увеличивается интенсивность трафика на загородных дорогах, а также прогнозируются нестабильные погодные условия. Настоятельно рекомендуем водителям выбирать безопасную скорость движения, отказаться от опасных маневров и обгонов, не отвлекаться во время движения, обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей. Пешеходам и велосипедистам следует проявлять повышенную осторожность при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении. В темноте обозначать себя световозвращающими элементами. Будьте внимательны и уважительны друг к другу. Берегите себя и окружающих.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер заходні парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 14-20. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы плюс 16-18, облачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
3: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук пагромче, потому што вакальнае шоу «Фактор Бай Дети» аб'являет о прыёме заявак. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Радио «Столица». Кропка «Бай».
6: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица». Кропка

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутные гитарные рифы, натхняльные тексты и нестримная энергия сапраўдных рок-хитов станут вашими спадорожниками на ближайшую годину. Рабите гучней и заставайтесь на хвале радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио столица.
1: Зараз у столице плюс 15. По информации Белгидромета, у Белоруссии 7 вересня чекается переменная облачность, первоважная без опадков, только ночью месяцами по полночному сходу республики пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, месяцами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью плюс 5-10, максимальная днем плюс 15-22. В областных центрах Витебску и Могилеве 17-19, Гомель и Гродно 18-20, Бресте плюс 20-22. У столицы ночью плюс 7-9, у день плюс 18-20. Переменная облачность без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио столица.
1: Зараз у столице плюс 16. По информации Белгидромета, у Беларуси 7 вересня чекается переменная облачность. Пераважна без опадков, только ночью местами по полночному сходу республики пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью плюс 5-10, максимальная днем плюс 15-22. У областных центрах Витебской и Могилеве 17-19, Гомель и Гродно 18-20, Бресте 20-22. У столицы ночью плюс 7-9, у день плюс 18-20. Переменная облачность без опадков.
2: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, у Беларуси 7 вересня чакается переменная воблачность, пераважна без опадков. Только ночью месцами по полночному сходу республики пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, месцами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью плюс 5-10, максимальная днем плюс 15-22. У областных центрах Витебской и Могилеве 17-19, Гомеле и Гродно 18-20, Бресте 20-22. У столицы ночью плюс 7-9, у день плюс 18-20. Переменная облачность без опадков.
0: Всем новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: Дарогамі перамогі.
1: Падчас вайны ў Гомелі было 4 гета. Літаральна, на наступны дзень пасля акупацыі ў горадзе развесілі аб'явы з патрабаваннем усім яўрэям нашыць на вопратку кавалкі жоўтай тканіны на грудзі і спіну. Расказвае намеснік дырэктара Гомельскага абласнога музея ваеннай славы Канстанцін Мішчанка.
2: И, значит, всех определили в 4 гетто. То есть на территории современного советского района, это Новобыховская улица, там было 3 гетто создано, и одно в Новобелице. В общей сложности у нас оставалось в городе 4000 евреев. Вот их всех поместили туда. Ну и, соответственно, где-то через полтора месяца всех их ликвидировали до единого. У нас был создан и лагерь для принудительного содержания гражданских лиц. Сейчас автопарк номер 1, ныне улица Барыкина, тогда это была улица Буденова. И это бывший военный городок, военные ушли, и на протяжении войны через него прошло порядка 30 тысяч мирных граждан. Было расстреляно порядка 6 тысяч человек и 5 тысяч угнано в Германию на принудительный вот этот рабский труд. Это из этого гражданского.
1: Был в Гомеле лагерь для военнополонных. Палонных ГДУЛАГ 121. Яго стварылі ў верасні 41-га, дзейнічаў да 10-га кастрычніка 43-га.
2: Специальны пересыльны лагерь для военнопленных, ну, железная дорога была рядом, и там за время оккупации в этом лагере погибло по разным оценкам от 110 до 150 тысяч военнопленных. То есть летом сутки умирало в среднем 300 человек, а зимой до 1000, иногда больше. Ну, потому что отвратительные условия бытовые были, почти не кормили, медикаментов не было, там какие-то лазареты были, но так, выживешь, смотрели. То есть сильных отбирали, слабых, раненых оставляли там, ну, вот они там выжидали, как бы это, и там гражданское у них свое начальство было.
1: Тут была жесткая ситуация, и это мягко кажучи.
2: Когда вот подпольщики помогали бежать, они потом считали, не хватает людей, их отлавливали в городе уже гражданскими, дополняли. Поэтому население резко сократилось, то есть вообще довоенное население Гомеля было 147 тысяч, а на второй день после освобождения перепись провели, было всего около 15 тысяч, то есть 10% от довоенного населения. Ну, то есть кто-то эвакуировался, кто-то ушел в деревню, где легче выжить, ну а те, кто остался, конечно, они тут настрадались за это время. Конечно, город очень сильно пострадал.
1: Будынкі разбураны, але іх можна аднавіць. Самыя страшныя людзі, якіх не вярнуць. Горад моцна пацярпеў падчас вайны, так, але з яшчэ большай эмоцыяй ён памятае пра тыя падзеі, пра кожнага свайго жыхара.
2: Если будете смотреть на фабрике 8 марта, там в форме креста как бы два человека. Это вот раньше была вот эта стела. В ней цветы возлагали, все. Пока не появился вот за танком у нас, как к стадиону идти, там такие вот руки из земли.
1: Гэта трэва жыцця. Помнік ахвярам геноциду беларускага народа. Гомель стаў першым, дзе ўсталявалі падобны мемарыял. Амаль трохметровую бронзавую скульптуру стварылі майстры Іван Казак і Валерый Рыбаков. Па іх задуме чалавечыя рукі вырываюцца з зямлі. Рукі нявінных ахвяр, маладых і пажылых, дужыя далоні мужчын, ласкавыя пальцы жанчын, маленькія рукі дзяцей. Яны цягнуцца з зямлі да неба, злучаюцца разам, як быццам утвараюць крону вечна жывога дрэва. Гэта і ёсць сімвал нашай памяці. Пра ахвяр, пра герояў, памяці пра вайну і перамогу, памяці, якая будзе жыць заўсёды. Пакуль усё, да сустрэчы!
0: Дорогами перемоги. На радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, у Беларуси 7 вересня чакается переменная воблачность, пераважна без ападков. Только ночью местами по полночному сходу республики пройдут невеликие короткочасовые дожди. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый. Температура по ветру минимальная ночью плюс 5-10, максимальная днем плюс 15-22. У областных центрах Витебской и Могилеве 17-19, Гомеле и Гродно 18-20, Бресте 20-22. У столицы ночью плюс 7-9, у день плюс 18-20. Переменная облачность без опадков.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Многія грамадзяне яшчэ пры жыцці імкнуцца распарадзіцца сваёй маёмасцю і размеркаваць усё, што ім належыць паміж спадчыннікамі. Але часам паўстае пытанне, як зрабіць гэта лепш – аформіць дагавор дарэння або скласці завяшчанне. Гэтыя два дакументы маюць прынцыповыя адрозненні. Паспрабуем разабрацца. А дапаможа нам у гэтым натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Карына Фяткович.
2: Часта натарыусы слышат пры кансультацыях «Мы хотим переписать имущество». Вот переписать имущество как раз-таки каждый понимает по-своему. Кто-то понимает, вот переписать – это подарить сейчас, хочу передать, и это будет договор дарения. Кто-то имеет в виду, хочу как раз-таки после смерти, и это будет работать в момент с завещанием. Договор дарения и завещание – это два совершенно разных документа по своим последствиям. Договор дарения – это безвозмездная сделка, по которой одна сторона, даритель, передает собственность имущества другой стороне, одаряемому. Что завещание, что договор дарения – это безвозмездная передача имущества. Отличие лишь договор дарения – это сейчас передается завещание на случай вашей смерти. Никакого встречного требования вы не можете к себе требовать. Ключевое отличие договора дарения от завещания – это момент, когда происходит переход права собственности на недвижимое или движимое имущество. Если вы дарите, это переход права собственности сейчас. Если завещание, это переход права собственности только после смерти гражданина.
1: До формы договора дарения и завещания предъявляются особливые потребования.
2: Завещание должно быть совершено только лично. Завещать по доверенности невозможно. В отличие от договора дарения. Договор дарения могут сделать стороны, даритель и одаряемый, либо их представители по доверенности. Договор дарения может быть совершен устно, символическим передачей имущества другому лицу, может совершен быть в письменной форме, может также подлежать нотариальному удостоверению при желании обеих сторон по договору и в случае передачи в дар недвижимого имущества также подлежит государственной регистрации в органах БТИ. Завещание составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Это обязательное условие. Завещание можно написать лично, от руки, собственноручно, либо же может написать завещание нотариус со слов завещателя, но при этом необходимо, чтобы присутствовал свидетель, посторонний человек со своим паспортом. Для совершения договора дарения необходимо собирать определенные документы. Для того, чтобы сделать завещание, необходимо присутствие завещателя, его паспорт и документы, подтверждающие наличие льготы.
1: У адрозненні ад договора дарення таямніца завяшчання ахоўваецца законам. Такі документ падлягае выкананню толькі пасля смерці завяшчальніка. Аднак да гэтага грамадзянін можа ўносіць у яго карэктывы ці наогул адмяніць.
2: Завещание вы можете в любое время отменить, изменить, либо написать новое у нотариуса любого Республики Беларусь. При этом вы не сообщаете причины вашего решения никому, даже нотариусу. Договор дарения можно отменить лишь в определенных случаях. И если касается договор дарения удостоверенный нотариусом, то можно предусмотреть право отмены дарения в случае, если даритель переживет одаряемого. Завещать либо подарить можно любому лицу, абсолютно. Будь то совершеннолетний, либо несовершеннолетний. Завещать также можно, мы не забываем об этом, юридическим лицам, либо Республики Беларусь. За необходимой консультацией можно обращаться к любому нотариусу Республики Беларусь.
1: И самое важное, незалежно от умов завещания, частку спадчины отрымливают обовязковые спадчинники.
0: Правовое поле. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: за радость. Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица –

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Драгічын глядзець на драўляную прыгажосць 19-го стагоддзя і на сучасную таксама. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Куды ідём? На вуліцу Леніна. Тут сустракаем помнік народнага драўлянага дойлідства родам з 1863-га. Царкву Стрэчэння Гасподняга, расказвае наш гід, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства гарадской школы нумар 1 Сергей Валасюк.
2: Стиль очень интересный, мне кажется, потому что это эклектика белорусская. То есть так внешне она вроде бы традиционный классицизм, но с элементами готики, вот окна готические, там еще что-то. Поэтому это такое, ну, интересное сооружение. В старых книгах есть описание, что там было очень много икон, старинных икон, и чудотворная икона находилась святого Николая. Но в годы Первой мировой войны все это вывозилось. И потом оно бесследно исчезло. Нет, церковь не разрушали, даже так кардинально не перестраивали, скажем. Она такая вот, как она была по проекту 1863 года, такая она и есть.
1: Цікава, что в конце 1970-х в городе почали перебудовывать основную дорогу. И она повинна была проходить менавіта у той месцы, где стоит храм. Яго збіраліся цалкам разбурыць, але мясцовыя жыхары ўсталі на абарону царквы, яны вялі кругласутачнае дзяжурства. У выніку дарогу перанеслі трохі ў бок, а храм застаўся цэлы. Дарэчы, па дыяганалі ад яго старажытнага стаіць самы малады культавы будынак горада, храм прападобнай Ефрасіні Полацкай, узведзены ў рэтраспектыўна-рускім стылі. Яшчэ адзін храм – касцёл. Таксама на вуліцы Леніна знаходзіцца, дакладней, на перакрыжаванні з Кастрычніцкай, пабудаваны ў наш час.
2: Построен в таком тоже очень своеобразном стиле. Красный кирпич, ну там, может быть, разве что окна только немножко напоминают какую-то готику. Ну, что-то такое современное. Как-то он очень хорошо вписался, кстати, тоже в ансамбль города, потому что он так стоит немножко как бы повернут на юго-запад, в сторону Рима алтарем. И получается, что перед ним такая площадка небольшая. Ну, стоит вот на месте, где когда-то синагога находилась в старые времена.
1: Словом, на правильном месте стоит, и это не пра веру вызнання, а пра веру ў Бога. Увогуле, будзеце ў Драгічыне, пазнаёмцеся з яго храмамі, з рэлігійнага боку і архітэктурнага. І гэта дакладна цікавы занятак. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.